Ангой. Каркарпантуру Ртаре Паспред Мукта Патрако Таре Сарбрука Угута Нам Калиандру Мангала Гунагам. Каху Джугатакатена Пайя Тарманан Утасамиля Салакиатуру Карма. Дисгаман Парабрамка Ниваса Дисганам Сатрамда Сатамрам Дисанадрияя Дата Санднабая Танабая. Сада Никатникатар Джана Суда Тарге Прамана Пренедас Гуав Кирпа Карай. Тисдас Гусав Суджи Пара Сагал Санг Атамда Саси Джугатанар Карамдас Прабхи Агия Атамитава. Джибан Мугат Сувгаха Вета Сарга Теса Сувга Сада Ананта Нахибиог. Теса Сварн Теси Сумати Теса Пра Теси Бихати Теса Мах Теса Биман Теса Ранг Теса Раджан. Джобартай Саи Джугата Нанго Пуркайе Джибан Мугата. Парабрамке Сагле Тхаму Джиджитгар Раке Теса Тин Наму Апе Карн Караман Джог. Прапа Висуйпану Ог Пасрия Апе Анат Ранг Лакхе Раджахе Парабрамке Ранг Джаси Мадде Теса Прагас. Парабрамгартабинас сада сада сада даял симар симар нанг бай нихар салок устат карахе.